0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Иногда идеальная смена складывается из мелочей. Вовремя подхватили, быстро среагировали, поддержали взглядом и шуткой. И вот уже все работает как единый механизм. Это и есть командная магия Ростикс, когда каждый на своем месте, но результат общий. Не забывай замечать такие моменты. Благодари коллег через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака.chicken.fm или через форму на сайте chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я директор ресторана «Ростик» Новоясенский, Галимова Резида. Ну, во-первых, стабильная компания. Во-вторых, большой поток разных людей. Какие-то новые задачи каждый раз перед директором становятся. И еще мне импонирует, что здесь больше заботятся о людях, конечно же.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.

0: связи с командой.
1: Эфир Chicken FM продолжает сообщением от Александра из ресторана «Ростикс Чекаловский» в Санкт-Петербурге. Саша передает привет своей команде и просит включить песню «Инстасамки». Александр, песни по заказу мы ставим в рубрике «Заказ принят». Она есть в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Родиона из ресторана «Ростик» с Тюленина в Новосибирске. Родион передает привет Ксении и признается ей в любви, а также всем своим коллегам, особенно тем, кто работает до закрытия. Я думаю, что каждый хочет поскорее закрыться и, наконец, прийти домой. Желаю всем коллегам приятных смен. Мы присоединяемся к этим пожеланиям. Новосибирску огромный привет. И, ребята, пишите нам и вы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Салют. Сегодня среда. Значит, мы официально добрались до экватора. Понедельник уже где-то далеко, четверг машет рукой, ну а пятница постепенно появляется на горизонте. Ну а пока мы живем сегодняшним днем. Работаем, общаемся, помогаем друг другу и не забываем про самое главное – про настроение. Потому что даже самая обычная смена может стать классной, если рядом хорошие люди, а они как раз-таки вокруг вас.

0: «Мой наставник».
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясневский, Галимова Резида. Да, все мне помогают. У нас дружный коллектив. Я могу обратиться к любому директору и к любому ТУ, и все обязательно помогут. Прям конкретно кого-то выделить не могу, потому что я могу действительно обратиться к кому угодно, и мне помогут в любом вопросе. То есть настолько вот здесь вот сплоченная команда.
0: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее послание от Марии из ресторана «Ростик» с Пушкина в Перми. Маша передает привет своей любимой вечерней смене. Люблю вас и хочу работать с вами каждый день. Вы всегда поднимаете настроение и никогда не даете заскучать.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Следующее послание в эфире Chicken FM от Дмитрия из ресторана «Ростикс» Дианова в Омске. Дима передает привет своей команде Дианова Омск и желает хорошего дня. Вы большие молодцы, я вас очень ценю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, салют. А ты когда-нибудь хотел оказаться по другую сторону радио? Не просто слушать Chicken FM, а самому рассказывать истории, которые происходят в своем ресторане. Если да, то присоединяйся к команде репортеров Chicken FM. Репортеры рассказывают о жизни ресторанов, записывают репортажи, участвуют в корпоративных событиях и первыми узнают о новых проектах. Если хочется попробовать себя в этом деле, оставляй заявку у нас на сайте chicken.fm. Возможно, следующий голос, который услышит вся команда, будет именно твоим.

0: команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели. Это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым нашим гостей.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Признавайте друг друга, отправляйте сообщение через портал chicken.fm. Это сделал Раиль из ресторана «Ростикс» Вишневского в Казани. Он передает привет всем своим коллегам. Вы лучшие ребята. Желаю хорошей смены.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Чикен FM.
1: Дай пять. Мы в одной команде.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Чикен ФМ продолжает свою работу сообщением, приветом, точнее, ресторану 7 звезд в Краснодаре. Привет всем, кто трудится в этом ресторане. Привет Артему и Марине. Будьте здоровы, будьте счастливы, продуктивных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM. Салют. Иногда интересно узнать не только, что происходит в компании, но и что об этом думают люди, которые принимают решения. Для этого у нас здесь, в Ростикс, есть корпоративный подкаст «Сочный разговор». В нем лидеры команды отвечают на вопросы сотрудников, рассказывают о своем опыте и делятся мыслями о работе и развитии. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и многие другие. Ищи свежие выпуски в канале «Я в Ростикс» и на сайте chicken.fm в разделах «Подкасты» и «Видео».

0: Тренер-команда. Большое сердце.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Я сдаю кровь регулярно на донорство. Ходили с двумя коллегами. С одной, к сожалению, не получилось. У нее был гемоглобин низкий. С другой ходим, периодически сдаем, да.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM.
0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет всем, кто слушает Chicken FM. Хорошего продуктивного дня. И пожелание. Хочу услышать песню в исполнении Наоки, пишет Назар. Назар, любимые песни вы заказываете сами в рубрике «Заказ принят» в нашем канале «Я в Ростикс». Добро пожаловать!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: кошки делают.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM и читаем ваше сообщение. Следующий привет летит ресторану «Октябрьский проспект» в Люберцах. Это Барат. Она передает привет всем своим коллегам и отправляет свою песню, которую желает услышать в эфире Chicken FM. Мы обязательно песню эту услышим, послушаем, оценим в эфире. Барат, спасибо тебе за творчество. Ну и вы, ребята, присоединяйтесь к эфиру, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: ударил бы всем подряд.
1: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
1: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет. Иногда хорошее настроение занимает буквально 5 секунд. Подошел коллеге и дал 5, или сказал спасибо. Улыбнулся гость или спросил, как дела у кого-то. 5 секунд, да, но у человека уже может стать немного лучше весь день. Так что попробуй сегодня раздать несколько таких маленьких пятерок. Потому что команда становится сильнее не только благодаря большим достижениям, но и благодаря маленьким проявлениям поддержки каждый день.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
2: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. У нас есть постоянные гости. Они в основном приходят все в утро за кофе, за пончиками. Есть вечерние постоянные гости. Ну, у нас в целом очень много постоянных гостей, которые приходят. Их уже почти все кассиры знают в лицо. Они постоянно берут одно и то же и всегда пробуют новинки.
1: Chicken FM. Радио большой команды.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Светланы из ресторана «Ростик» в Свердловске. Света поздравляет Анну Борисову с успешной сдачей сертификации на ММС. Успехов! Мы присоединяемся к этим поздравлениям. И Ане огромный привет, и всему ресторану «Ростик» в Свердловске.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Далеко-далеко, где кончаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.
1: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: связи с командой.
1: Ростик с Тюленина на связи, нам пишет Даниил. Даниил передает привет всем, кто слушает Chicken FM, и персональный привет всем коллегам, всем сотрудникам. Вы большие молодцы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

Если при слове «Ростикс» у тебя включается режим «Сейчас все расскажу», кажется, у нас для тебя есть дело. Становись амбассадором бренда. Опыт и возраст не главное, важнее энергия, любопытство и желание развиваться. Выполняй задания, зарабатывай баллы, обменивай их на награды и прокачивай творческие навыки на специальном обучении. В общем, расти, твори, заряжай других. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, у нас команда выстраивает такие теплые отношения, то есть это всегда вне работы, например, те, кто мамочки с детьми, они всегда там вместе общаются, вместе гуляют. Всегда идет поддержка, например, если кому-то нужно подменить кого-то на смене, кто-то не может, у кого-то кто-то заболел, и чтобы, например, не отменять смену, не брать больничный. Даже бывает такое, что, например, деток кто-то говорит, что «Ой, давайте ко мне деток приводите, я с ними посижу». Остальные ребята выходят, например, на смену. Всегда приходят друг к другу на взаимопомощь, взаимовыручку, то есть где-то нужно подменить, заменить. То есть настолько теплые отношения в команде, что прям тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, на связи Светлана из ресторана «Ростик» Свердловске. Моя команда, желаю нам продуктивного сентября. Вы большие молодцы, целимся в Луну, покоряем новые вершины. Ваш директор.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: 5'9", brown eyes.
1: Personal VIP Club.
2: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске нам пишет Мадина. Желаю хорошей смены всем, кто сейчас на смене трудится. Хочу сказать вам всем огромное спасибо. Особенно хочу отметить свою любимую команду «Нефтяников». Вы самые лучшие. Спасибо вам за вашу стойкость в тяжелые летние дни. И мы все вместе все это сделали. Люблю всех и обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростиксом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Инновации в Ростикс – это не про сложные слова, а про простые идеи, которые делают жизнь легче. Нашел способ быстрее? Поделись. Придумал удобнее? Покажи. Сказал «дай 5» и уже стало веселее на смене. Потому что крутые результаты рождаются там, где есть движение и немного креатива. «Дай 5» коллегам, скажи спасибо и передай привет через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm или через портал chicken.fm. We'll be right back.

0: наша суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Скорее всего, за команду и за развитие карьерной лестницы. То, что можно идти дальше, не останавливаться, развиваться, достигать чего-то большего, узнавать чего-то интересное и в целом вот так вот развиваться и раскрывать свои таланты и способности.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу. Приветом, признанием всем ребятам в ресторанах Новокузнецка и персонально привет ребятам из ресторана «Ростикс Вокзал». Спасибо вам за классную вкусную курочку и передавайте привет Илье. Привет и признание в эфире нашем на Chicken FM. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема есть в Rostix. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит в ресторан «Ростик» с галереей «Видном» и персональных одежат. А еще просьба песню поставить конкретную. Ребята, мы ставим песни в рубрике «Заказ принят». Принять в ней участие можно через наш канал «Я в Ростикс». Ищите закреп рубрики «Заказ принят».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: твоим. Днями целыми, если с этим процент сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
2: Есть песня, которая идеально заходит под вашу смену. Самое время ею поделиться. Это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ты можешь добавить трек в эфир Chicken FM. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи закреп и оставляй голосовой с приветом и названием трека. Немного времени, и твой вайп уже звучит для всей команды на самом сочном радио.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Безусловно, хотелось бы отметить моего бывшего директора Хачатряна Гарика Хачатуровича, который, так сказать, всем научил и привел меня к тому решению, чтобы двигаться дальше и получать должность директора ресторана. И, конечно же, мой непосредственный руководитель, Гаджи Галариси Викторовна. Огромное ей спасибо за терпение и возможность себя реализовать.
0: «Дай пять». Мы на одной волне. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вместе с нами Екатерина из ресторана «Ростик Снегирь» в Иркутске. Екатерина передает большой привет своей команде «Ростик Снегирь». Ребята, вы превзошли все ожидания. Горжусь тем, что работаю с такой командой. Вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, и следующее сообщение в эфире от Азизы из ресторана KFC Кант. Всем хорошей смены. Вот так вот, четко, емко и по делу, пишет Азиза. С любовью, я, Азиза. Ребят, признавайте друг друга, желайте хорошего настроения и пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Мысли позитивно.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Иногда идеальная смена складывается из мелочей. Вовремя подхватили, быстро среагировали, поддержали взглядом и шуткой. И вот уже все работает как единый механизм. Это и есть командная магия Ростикс, когда каждый на своем месте, но результат общий. Не забывай замечать такие моменты. Благодари коллег через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака.chicken.fm или через форму на сайте chicken.fm.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Ростик Кострома. Есть просто показатели, которые мы должны выполнить за месяц. Выполнение товарооборотов на протяжении 3 месяцев. У нас достижение.
0: Ростикс.

0: Связи с командой.
1: Это Chicken FM, сообщение из Кыргызстана от Нурпири, ресторан Такмок. Привет, коллеги, хочу поблагодарить за вашу усердную работу, за проходные аудиты. Вы самые лучшие ребята. Не хочется с вами прощаться. Эти 4 месяца прошли мимолетно, буду вспоминать о вас с улыбкой. Best of the best. Желаю всем зеленого. С любовью, Нурпири.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ростикс Бронницы на связи, персональный Эрнест. Эрнест передает привет всем ресторанам Ростикс и своим коллегам. Привет Матвею. Поставьте какую-нибудь классную песню. Ребят, все классные песни для вас. Если хочется заказать какую-то конкретную песню, это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ищите ее в нашем канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: вечными. На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
1: Давай, поехали.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM. Салют. Сегодня среда. Значит, мы официально добрались до экватора. Понедельник уже где-то далеко, четверг машет рукой, ну а пятница постепенно появляется на горизонте. Ну а пока мы живем сегодняшним днем. Работаем, общаемся, помогаем друг другу и не забываем про самое главное – про настроение. Потому что даже самая обычная смена может стать классной, если рядом хорошие люди, а они как раз-таки вокруг вас.
2: Горячие хиты.

0: команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. У нас в регионе реализовывается программа «От открывая горизонты. Твоя траектория». Есть у нас два постоянных волонтера, это я и еще одна девочка. Также есть приходящие волонтеры, и в прошлом году мы вообще в другом городе реализовывали эту программу, поэтому детей мы поддерживаем. В сентябре я хочу попробовать реализовать сама донорский день, пригласить ребят из нашего ресторана и из соседних городов. Посмотрим, может быть, наш человек 5-10 соберется.
2: Ростикс. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.
1: Сочный бит.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда.

0: Здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Андрей, я из ресторана «Ростикс» Food Hall Путилково. Хочу признать всю свою команду, пожелать им хорошей смены и заказать песню BTS «Fi UA».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, салют. А ты когда-нибудь хотел оказаться по другую сторону радио? Не просто слушать Chicken FM, а самому рассказывать истории, которые происходят в своем ресторане. Если да, то присоединяйся к команде репортеров Chicken FM. Репортеры рассказывают о жизни ресторанов, записывают репортажи, участвуют в корпоративных событиях и первыми узнают о новых проектах. Если хочется попробовать себя в этом деле, оставляй заявку у нас на сайте chicken.fm. Возможно, следующий голос, который услышит вся команда, будет именно твоим.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. У нас приходит один и тот же гость за 12 новых комбо всегда детских. Всегда, когда у нас запускается новая комбо, всегда приходит один и тот же гость. И именно 12 штук он заказывает по 2 каждому ребенку.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Радио Чилинфа.
3: Я в Ростикс. А ты где? Не теряйся, брат.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Инновационность. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в «Ростикс» вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал мышление. Дай 5, если применяешь инновационность в работе. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, салют. Иногда интересно узнать не только, что происходит в компании, но и что об этом думают люди, которые принимают решения. Для этого у нас здесь, в Ростикс, есть корпоративный подкаст «Сочный разговор». В нем лидеры команды отвечают на вопросы сотрудников, рассказывают о своем опыте и делятся мыслями о работе и развитии. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и многие другие. Ищи свежие выпуски в канале «Я в Ростикс» и на сайте chicken.fm в разделах «Подкасты» и «Видео».
2: Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» «Российская Кострома». Ярлышову Варвару могу выделить тренера. Да все помогали по чуть-чуть, и все учили, всех, вот говорю уже опять, люблю, все хорошие, все всегда помогали.
2: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: «Я в Ростикс». Зажигай.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.
1: Ох, ох, ох.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте Академии/Амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken FM

0: оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет. Иногда хорошее настроение занимает буквально 5 секунд. Подошел коллега и дал 5, или сказал спасибо. Улыбнулся гость или спросил, как дела у кого-то. 5 секунд, да, но у человека уже может стать немного лучше весь день. Так что попробуй сегодня раздать несколько таких маленьких пятерок. Потому что команда становится сильнее не только благодаря большим достижениям, но и благодаря маленьким проявлениям поддержки каждый день.
2: Vibe Rostix.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы хотим стать самым лучшим рестораном по показателю НПС и по скорости. Мы очень сильно работаем над гостеприимностью и работаем с продуктом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Александра. Он слушает нас в Молдове. Саша передает привет дорогим друзьям из Саратова и Казани. Ребята, хорошей вам работы, продуктивного дня, отличного настроения. Классно было вместе с вами. Ну что, классно быть вместе с вами, дорогие ребята. Пишите, признавайте друг друга. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.
3: Работа, работа, работа, работа, работа, работа.
4: Из «Ростикс».

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up. It's Chicken.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Изучаем вместе корпоративную культуру Rostix. Забота о гостях. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в Rostix проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в

0: связи с командой.
1: Эфир Chicken FM продолжает сообщение. Вот Александр из ресторана «Ростикс Чекаловский» в Санкт-Петербурге. Саша передает привет своей команде и просит включить песню «Инстасамки». Александр, песни по заказу мы ставим в рубрике «Заказ принят». Она есть в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Если при слове «Ростикс» у тебя включается режим «Сейчас все расскажу», кажется, у нас для тебя есть дело. Становись амбассадором бренда. Опыт и возраст не главное, важнее энергия, любопытство и желание развиваться. Выполняй задания, зарабатывай баллы, обменивай их на награды и прокачивай творческие навыки на специальном обучении. В общем, расти, твори, заряжай других. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.
1: Chicken FM в твоем стиле. Yeah.

0: Команда «Большое сердце».
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и год». Мы, получается, шарики постоянно, как говорится, да, выставляем, ну, когда они у нас есть наличие. Детям это очень нравится. Нравится то, что они забирают. А также мы проводим мастер-классы. То есть, отучим с другой еще тоже компанией. То есть, они заказывают игру, у нас проводят мастер-класс. И мы, соответственно, отдельно также проводим мастер-классы для детей.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Родиона из ресторана «Ростик» с Тюленина в Новосибирске. Родион передает привет Ксении и признается ей в любви, а также всем своим коллегам, особенно тем, кто работает до закрытия. Я думаю, что каждый хочет поскорее закрыться и, наконец, прийти домой. Желаю всем коллегам приятных смен. Мы присоединяемся к этим пожеланиям. Новосибирску огромный привет. И, ребята, пишите нам и вы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее послание от Марии из ресторана «Ростикс» Пушкина в Перми. Маша передает привет своей любимой вечерней смене. Люблю вас и хочу работать с вами каждый день. Вы всегда поднимаете настроение и никогда не даете заскучать.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Ростиксом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Инновации в Rostix – это не про сложные слова, а про простые идеи, которые делают жизнь легче. Нашел способ быстрее? Поделись. Придумал удобнее? Покажи. Сказал «дай 5» и уже стало веселее на смене. Потому что крутые результаты рождаются там, где есть движение и немного креатива. «Дай 5» коллегам, скажи спасибо и передай привет через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Музыка в стиле Rostix.

0: Команда «Забота о гостях».
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Вообще у нас достаточно много постоянных клиентов, это в основном утренние гости или сотрудники нашего торгового центра. У нас с ними очень хорошие взаимоотношения, они нам всегда ставят хорошие ценности на обслуживание. Также у меня многие знакомые, которые приходят в наш ресторан, отмечают, что у нас очень приятные сотрудники и очень классно с ними взаимодействовали.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее послание в эфире Chicken FM от Дмитрия из ресторана «Ростикс» Дианова в Омске. Дима передает привет своей команде Дианова Омск и желает хорошего дня. Вы большие молодцы, я вас очень ценю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats.
1: Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Азиза, я заместитель директора ресторана «Ростик Шахтеров». Хочу передать привет своей команде супергероев и хочу заказать трек «Тайга» Скетчерс.
2: I don't know, all I remember was she wear the Skechers.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого, благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу. Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Чикен FM. На связи с командой.
1: Признавайте друг друга, отправляйте сообщения через портал chicken.fm. Это сделал Раиль из ресторана «Ростикс» Вишневского в Казани. Он передает привет всем своим коллегам. Вы лучшие ребята. Желаю хорошей смены.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщения в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Музыка со вкусом. Звучит сочно. Звучит сочно. В Москве 18:00. А в Чите...

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть песня, которая идеально заходит под вашу смену. Самое время ею поделиться. Это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ты можешь добавить трек в эфир Чикен ФМ. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи закреп и оставляй голосовой с приветом и названием трека. Немного времени, и твой вайп уже звучит для всей команды на самом сочном радио.
2: Чикен ФМ.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Баных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить. Что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу сообщением, приветом, точнее, ресторану 7 звезд в Краснодаре. Привет всем, кто трудится в этом ресторане. Привет Артему и Марине. Будьте здоровы, будьте счастливы, продуктивных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет всем, кто слушает Chicken FM. Хорошего продуктивного дня и пожелания. Хочу услышать песню в исполнении Наоки, пишет Назар. Назар, любимые песни вы заказываете сами в рубрике «Заказ принят» в нашем канале «Я в Ростикс». Добро пожаловать!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken FM.

0: угодно. Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Просыпайся. Работа есть в Rostix. Просыпайся.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Иногда идеальная смена складывается из мелочей. Вовремя подхватили, быстро среагировали, поддержали взглядом и шуткой. И вот уже все работает как единый механизм. Это и есть командная магия Ростикс, когда каждый на своем месте, но результат общий. Не забывай замечать такие моменты. Благодари коллег через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через форму на сайте chicken.fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эпсен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы общаемся все в нерабочее время, и в рабочее время мы всегда поддерживаем друг друга. У нас есть печатные признавания. Менеджеры признают ребят. Также мы делаем каждый год новый плакат на стад, где обедаем.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваше сообщение. Следующий привет летит ресторану «Октябрьский проспект» в Люберцах. Это Барат. Она передает привет всем своим коллегам и отправляет свою песню, которую желает услышать в эфире Chicken FM. Мы обязательно песню эту услышим, послушаем, оценим в эфире. Барат, спасибо тебе за творчество. Ну и вы, ребята, присоединяйтесь к эфиру, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай это вместе с тобой.

Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в Ростикс проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце. Chicken FM. Делаем осень сочнее.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Светланы из ресторана «Ростик» в Свердловске. Света поздравляет Анну Борисову с успешной сдачей сертификации на ММС. Успехов! Мы присоединяемся к этим поздравлениям. И Ане огромный привет, и всему ресторану «Ростик» в Свердловске.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Вообще, я пришла в «Ростикс» работать на 3 месяца, а потом как-то затянула и начала развиваться. Тут помогли, конечно, мой территориальный управляющий в этом. Я полюбила эту работу из-за людей. И, в принципе, всегда можно узнать что-то новое, что-то попробовать.
2: Good vibes only. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Oba, oba, oba, oba, ма-ня-ня.
1: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
2: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана 1000 рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте

Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Зарипова Люция, я из ресторана «Ростик» с «Эссен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. На моем пути помогали мне мой бывший территориальный управляющий, это Хибгатуллин Алмаз, и нынешний территориальный управляющий, это Быков Константин. Также мне помогают на данный момент Гулевская Татьяна, это директор ресторана «Мадагаскар» Чебоксары и директор ресторана «Парк» и «Шкарала».
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Rostix Dance Club. Настоящий слейв.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Василия Вольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. На данный момент самая главная цель – высокий NPS. У нас август, мы его очень высоко подняли, потому что в начале месяца почему-то у нас был провал по NPS. Сейчас мы больше времени начали уделять гостям, качеству продукта, ну, точности, скорости, естественно. Также у нас в этом году рекордная выручка в июле, да, последние 6 лет мы столько не делали, сколько заработали в этом июле.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good
2: vibes only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Хрустим треками.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
3: Welcome to the Rostix Dance Club.
2: Каждый вечер с 20.00 до полуночи.

0: Команда. Большое сердце.
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Олимпий». Я. Можете хостесы помочь заказать приложение, чтобы гость не ждал. Один раз был такой, что мы установили гостю инвалид на коляске приложение, он теперь заказывает спокойно и приходит забирать свои заказы. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
0: Good vibes only.
2: Rostik's Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Ростикс. Новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. «Настроение есть». Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Настоящий слэй-вайб.

сочная музыка осени. Только на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Ростикс — это место, где можно расти. Сегодня ты учишься, завтра помогаешь другим, а потом становишься тем, на кого равняются. Здесь ценят тех, кто не боится пробовать и идти вперед. Потому что развитие — это не разовый шаг, это постоянное движение. И если рядом есть человек, который тебя вдохновляет, скажи ему об этом. Передай привет через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад» город Чебоксары. Честно говоря, я сюда пришла 6 лет назад, чтобы просто поработать. Была моя подработка во время учебы. И мне очень нравится то, что это большая компания, большие возможности по развитию и, допустим, по работе в других ресторанах, в других городах. Много опыта можно набраться от общения с коллегами. Это большая компания, и можно развиваться здесь.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит в ресторан «Ростик» с галереей «Видном» и персональных одежат. А еще просьба песню поставить конкретную. Ребята, мы ставим песни в рубрике «Заказ принят». Принять в ней участие можно через наш канал «Я в Ростикс». Ищите закреп рубрики «Заказ принят».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Вместе с нами Екатерина из ресторана «Ростик Снегирь» в Иркутске. Екатерина передает большой привет своей команде «Ростик Снегирь». Ребята, вы превзошли все ожидания. Горжусь тем, что работаю с такой командой. Вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

Rostix ищет своих главных фанатов. Тех, кто любит придумывать, пробовать новое и умеет заряжать команду. Если это похоже на тебя, добро пожаловать в амбассадоры. Тебя ждут задания, баллы, классные награды и обучение, которое поможет раскрыть творческие способности. Короче, отличный повод узнать, на что ты способен. Так что не стой в режиме ожидания, присоединяйся на сайте Академии/Амбассадор.

0: твой наставник.
1: Меня зовут Василия Вольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Мой нынешний территориальный управляющий Быков Константин очень хороший человек, очень классно поддерживает нас, очень помогает в достижении результатов и в целом в развитии, очень много поддержки от него. Также мой директор Кучерова Викторий. Вот, это вообще лучший директор, с которым я работала. Вика может поддержать в абсолютно любой ситуации, при этом она никогда не теряет фокус результатов, которые мы должны достичь. Всегда на первом месте результаты, но и поддержка тоже есть.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, и следующее сообщение в эфире от Азизы из ресторана KFC Кант. Всем хорошей смены. Вот так вот, четко, емко и по делу, пишет Азиза. С любовью, я, Азиза. Ребят, признавайте друг друга, желайте хорошего настроения, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Это Chicken FM, сообщение из Кыргызстана от Нурпири, ресторан Такмок. Привет, коллеги, хочу поблагодарить за вашу усердную работу, за проходные аудиты. Вы самые лучшие ребята. Не хочется с вами прощаться. Эти 4 месяца прошли мимолетно, буду вспоминать о вас с улыбкой. Best of the best. Желаю всем зеленого. С любовью, Нурпири.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Chicken FM.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Да, ребята, у Rostix есть свой подкаст «Сочный разговор». Это место, где лидеры команды отвечают на вопросы сотрудников честно и без лишнего официоза. У нас уже побывали Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и не только. Если хочешь узнать, что думают руководители на самом деле, заглядывай в «Сочный разговор» в телеграм-канале «Я в Rostix» или на портале chicken.fm, разделы «Видео» и «Подкасты».

0: Команда. Амбициозность.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и год». У нас самая главная цель – это качество обслуживания. То есть немножечко мы западаем скорости. Вот, то есть это самая такая главная цель. А по целям, которые уже достигли, которые были ранее поставлены, это выходить в ТО, выходить на индекс счастья.
0: Ростикс.

0: связи с командой.
1: Ростик с Бронницы на связи, персональный Эрнест. Эрнест передает привет всем ресторанам Ростикс и своим коллегам. Привет Матвею. Поставьте какую-нибудь классную песню. Ребят, все классные песни для вас. Если хочется заказать какую-то конкретную песню, это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ищите ее в нашем канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Nine brown eyes.
1: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM.

0: Чикен FM. На связи с командой.
1: Это Чикен FM, на связи ресторан «Ростикс Олимпия» Орехово-Зуево. Фарангиз, привет, Чикен FM. Передайте огненный привет моей любимой команде, которая трудится сегодня особенно, так как у нас день города. Сил, терпения и выносливости. Люблю всех и обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте

0: Chicken.fm.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звучит.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Chicken